0: Sorry, say the speed again for Canada 9. Okay, 1-2, descend to maintain 12-1-2000, speed 250 knots here, Canada 9.
1: So get north at 6-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-
2: Alvin 16 to Trevia, 4 to Golf Arrival, China 67.

0: アラスカ HST コンタクトレーダーが20ロベッカ
1: オーディション494コンタクトレーダー1 2 0 コンタクトレーダー1 2 0オ
2: ーディション994ライティング220ディセン9000546
3: Tokyo Approach here, Inch 194, maintaining flight level 150, Tarek, Kuri, Luis, VCT.
0: Inch 194, Tokyo Approach, number 1, taking care of my aircraft, Wolf Fireball.
3: Clear via shop, Wolf, arrive area, Inch 194.
0: Number 94, and they can guide us to the number 1, Zulu,
3: RS, Zulu, runway 16, Lima, shop, arrive area, Inch 194.
0: VCT, 46, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,